0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так, в ноги.

0: это кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу!
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Все богатства твои выбрал. У небески ночевал. Эй, люди! Эй!
1: Да не кричи ты!
0: Хочу кричать! Я здесь хозяин!

0: знайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, братаю, это самое, оно сладкое.
0: Сам не будешь пить, хозяин, или ко мне.
2: Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Sergio Zafferli. Vod ključ. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси, Палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж свой поясов Что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках?
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри,
1: говорят,
0: когда...

пить, потому что денег нет. Да не так у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был, помнишь, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея, уже я себе верю. А чем я хуже, руки, ноги,

Баклопа, гриппа и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, жрёт.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Смог сорвать танцинок!
0: Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!

0: просили, попрезговали, а вот вы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько, вина небось много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, ищите, ищите, а вас все